Хит за хитом. Только на Соль-ФМ. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленое лето.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это Соль FM. Радио Соляной столицы.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, друзья. Среда, 26 августа. Лето почти на бис уходит со сцены. А у нас еще с вами столько классных дел. Давайте зажигать этот день вместе и дружно. Включай громче Солями Шоу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай. Острое, яркое, пробуждающее. Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем программу. Как дела, как просыпается, какие планы на сегодня? Заходите, пишите. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. С удовольствием читаю все ваши сообщения. И там уже успел поздороваться в Максе в видеоформате, в ВК, соответственно, в текстовом, с очень красивой картинкой, с пожеланиями улыбок и хорошего утра. Да, пусть этот день будет легким, теплым и наполнен маленькими чудесами, друзья мои. А еще сегодня Международный день актера, и такой вопрос в проброс, кто ваш любимый актер или актриса? Зайдите, напишите, тоже с удовольствием почитаю. Начинаем программу. Начинаем с Приморско-Ахтарска сегодня. От Леонида всем бодрого утра. Всему Пермскому краю просыпается вместе со своей фирмой наш Леонид в эту самую минуту. Спасибо, Лень, большое. В Краснодарский край мой утренний привет точно так же летит в эту самую минуту. Так, Подмосковье. Вот люди, которым у нас не спится, да, 5 часов 1 минута, что у нас в Приморске. Ахтарске, что в Кудиново, Богородского округа. Доброе утро, Сережа. 12 градусов на данный момент. Днем воздух прогреется до 18, пасмурно. Такая же история, друзья, между прочим, у нас с вами в Пермском крае. Ну, чуть потеплее, может быть. Тоже пасмурная погода. Тучки ходят. Периодически, я так понимаю, будет выплескиваться сегодня вся эта история дождем. И в Пермском крае у нас с вами похолодание. В пятницу, в субботу будет прям так заметно прохладно, а потом вроде к сентябрю все выравнивается. Ну, по крайней мере, так мой прогноз на следующую неделю показывает. Отдельный привет Зосе и Анюте. Это уже от Сергея. Это уже от Сергея из Перми. Сегодня с утра погода просто сказка, пишет Сергей. Всем желает хорошего настроения. Вот это восприятие жизни, да? То есть, несмотря... Для меня тучки ходят, а у Сережи просто сказка сегодня. Вот как-то так, друзья. Заходите, пишите еще раз. Подписывайтесь на канал Макс Эдуард Кузнецов. Очень удобно читать все ваши комментарии мне в таком быстром режиме. Если хотите, чтобы вот написал и прочитал. Читал вот это сюда, конечно. Далее, группа Солями Шоу. Привет, Андрюха, доброе утро. Сегодня 10 лет, как я занялся ремонтами квартиры и сдал свою первую ванну. С юбилеем вас, Андрей, поздравляю я. Что я могу сказать? Вы фактически идете в одном ритме с радио Соль ФМ, которая тоже на днях отмечала свой 10-летний юбилей. Вчера с удовольствием рассматривал фотографии нашего руководства, как они этот самый праздник отмечали. Ну, без меня, я же от них в 3 часах, соответственно, езды на автомобиле до Соликамска-то мне тут из Перми 3 часа фактически ехать. Но, тем не менее, было очень круто, и мне очень приятно, что ребята в правильном направлении движутся. И у вас, Андрей, тоже все правильно. Я думаю, что ремонты доставляют вам удовольствие, и вы от этого, от работы, от своей, получаете блага какие-то, да. Ну, в том числе финансовое и материальное, знаете, деньги, это тоже очень важно. Не, ну вообще не все, далеко можно не все купить за деньги. Гастрит, например, можно заработать. Так, 11 градусов у нас в Степногорске, днем сегодня 27, солнечная погода. Еще раз обращаю я внимание, что и в Казахстане погода портится, и в субботу-воскресенье тоже будет 12-13, вот я сейчас смотрю в понедельник на следующей неделе. Как-то так, солнце светит у Андрея очень ярко, ну и ловите эти самые... Тоже последние дни летнего тепла. Красновишерск, погода нормальная, настроение хорошее. Оля, привет. Отправляется Ольга пить кофе. Всем желает хорошего дня. Такой правильный ритуал — начать день с кофе. 15 градусов в Красновишерске, облачно, прояснениями. Слабый дождь ожидается в самое ближайшее время, около 9:00. Говорят, начнется, но это с позиции как раз Ольгиного телефона. Всем желает отличного настроения наша Оля. Спасибо, друзья. Нина, привет, доброе утро. Точно так же в эту самую минуту. Илеть, Мариэл, просыпайся. Так, ну что, начинаем движение в сторону нового дня. Среда, 26-е. Давайте сделаем заряд.
0: На

0: Я понимаю, друзья, что те, кто слушает в эту самую минуту нас по московскому времени, находясь там в Подмосковье, например, или в Краснодарском крае, в 5 часов 7 минут, что вы в рабочем формате, что Леонид, которому нужно корм давать своим животным, что Сережа, который бдит в эту самую минуту. Я уверен, что и Людинова, ночная смена на заводах, точно так же слушают сейчас Соль ФМ. Привет вам, ребята, огромное. Зайдите, напишите, канал Макс Эдуард Кузнецов, еще раз группа утреннего шоу в ВК Соль Мишоу, тем более, что в Людиново у нас ведь с вами 12-го, что ли, сентября, День города, и наши ребята, Макс Максимов и, соответственно, Саша Соловьев едут проводить дискотеку Радио Соль ФМ. Ребята настроены, кстати, мы общались по этому поводу, и готовы раскачать, зажечь, я думаю, что будет очень круто и очень здорово, поэтому приходите еще раз 12 числа в Людиново, дискотека Соль ФМ, большой городской праздник, большое городское событие. Друзья, заходите, пишите, как дела, как просыпается, все, что пожелаете, все читаю.
1: Весь город на

0: Продолжаем программу, друзья. С вами шоу продолжается. Всем еще раз хорошего дня. Среда у нас сегодня с вами. ВК в очередной раз положил свою стену, поэтому я не вижу в настоящий момент ваших комментариев. Заходите через Макс, пишите, тоже очень удобно. Давайте будить друг друга. Утренняя побудка. Среда. Да, осенью у нас с вами сколько? 5 дней остается, 6, да, соответственно, 1 сентября на вторник приходится. Поэтому такие летние, все еще летние доброе утро создаем в эту минуту. Давайте в новости посмотрим.
1: Однажды в России.
0: Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Нужны подарки, которые не стоит дарить учителям, друзья. Задумайтесь об этом. Родителям стоит заранее определиться с подарком учителю, чтобы не выйти за рамки дозволенного. Как пишет «Комсомольская правда», самым традиционным вариантом остаются цветы. Дарите женщинам цветы и учителям дарите тоже. Срезанные в горшке, во флористических боксах или сухоцвет. Есть альтернативные букеты из мыла, зефира, шоколада и пряников, а также композиции из сладостей, фруктов и чая. Но это, мне кажется, способ замаскировать материальные блага сладкие под эти самые цветы. Хорошим подарком, утверждает «Комсомольская правда», станут нужные в работе вещи. Именная ручка. Ну вот ручка, на которой написано «Марья Ивановна», например. Там. Блокнот, ежедневник или планер, флешка, указка. Глобус. Не крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем. И беспроводная зарядка. Уместно и скромно сувенир, утверждает «Комсомольская правда». Чашка, тарелка, термокружка с надписью на школьную тему. В материале подчеркивается, что педагоги особенно ценят детские поделки, открытки с осенними листьями, карандашницу, кашпо для цветов или испеченные с мамой кексы. Класс! Вот чем надо заниматься 31 числа. Смотрите, все с цветами пришли, а вы с кексом свежеиспеченным. Прикольно. Подойдут и подарки эмоции. Видеопоздравления от класса, стихи собственного сочинения или переделанная песня. А главное, теплые слова благодарности, сказанные вслух или написанные в открытке ребенком. С кексом и с открыточкой. Не, ну, любопытный такой подход, но я бы вот, не знаю, попробуйте, но я почему-то вот не вижу своего ребенка, который идет в школу с кексом с утра. С утра пораньше 1 сентября. Что дарить не стоит? Давайте посмотрим с точки зрения газеты. Так это деньги. Ни в конверте, ни в виде сертификата. Под запретом также интимные подарки. Но тут, конечно... Ладно, с кексом! С каким-то интимным подарком, с маркировкой 18+, парфюмерию не стоит дарить, украшения и одежда, а также алкоголь. Ну и, друзья мои, я обращаю ваше внимание, что все подарки, которые вы дарите, должны не превышать сумму в 3000 рублей, иначе придется учителям раскошелиться и заплатить за все это налоги. Ну, это первое, с чего я начинаю. В следующем части давайте расскажу, что именно сами учителя хотят в пределах 3000 рублей, и что было бы им кстати, как можно порадовать учителя уже с точки зрения учителя. Да. Дальше, друзья мои. А давайте дальше на песню прорвемся.

0: Соль опрос.
1: Всеми дня переходим. Всем еще раз доброго утра желаю. Я Эдуард Кузнецов в соленой студии. Сегодня, друзья, очень замечательный праздник. Мне нравится. Называется День привлечения удачи. Вообще, какой человек не хочет, чтобы ему всегда способствовала эта удача? Мне кажется, наверное, таких вот в этом мире нет. И все мы знаем, что эта самая фортуна, она капризна и непостоянна. Но вот американец из Техаса, Ричард Фолс его зовут, если что, совершенно другого мнения. Я с ним согласен. Поэтому в день своего рождения, 26 августа, он решил считать днем привлечения удачи. И не просто решил, но и придумал праздник с таким вот оптимистичным названием. И дело было в 1995 году. По мнению господина Фолса, проснувшись утром, просто жизненно необходимо поверить в то, что вас ждет удача. И это праздник — благоприятное время для того, чтобы направить свою жизнь в позитивное русло. Да? И даже если что-то идет не так, это не значит, что удача от вас отвернулась. Ведь неудача — это, друзья мои, толчок к действию, да, в данном случае знак. Главное просто не упустить этот самый момент. Вот по поводу удачи я и хотел бы с вами пообщаться и поговорить сегодня. Скажите-ка мне, пожалуйста, существуют ли у вас какие-то ритуалы для того, чтобы эту самую удачу притянуть? Ну, говорят там, удача любит смелых, а я люблю кофе по утрам. Или Ольга наша из Красновишенска любит кофе. Это считается. Расскажите, как вы зазываете удачу в свою жизнь? Поделитесь, любопытно, и, может быть, поможете тем, кто не знает, как эту самую удачу притянуть за хвост своими сообщениями. Заходите, пишите. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов. Сейчас я в видеоформате выложу свою мысль по этому поводу. Группа «Утреннего шоу» во ВКонтакте, «Солями шоу», и, пожалуйста, группа «Радио Соль ФМ» и та, и другая группа для вас работают.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу. С вами шоу продолжается в соленой студии Эдуард Кузнецов. Всем хорошей среды. Желаю я, чтобы сегодня все случилось, получилось так, как вы планируете. Друзья мои, 26 августа. Ну вот еще один, наверное, повод улыбнуться. Тем более, что август, который заканчивается и уже собирает вместе с летом чемоданы, шепчет тебе: не теряй ни минуты. Давайте не будем этого делать. Давайте будем разговаривать. И мы сегодня с вами про удачу общаемся, разговариваем. Сегодня день привлечения удачи. Я тут спросил, есть ли у вас какие-то ритуалы, может быть, правила, как вы пытаетесь эту самую удачу приманить. Там постучал по дереву, перепрыгнул через тень, надел правильный носок, встал с правильной ноги. Кстати, существует такое средство. Если не помогло, ну хотя бы день начался и заставил тебя улыбнуться внутренне, да? А какие у вас есть способы привлекать удачу и какие, может быть, есть талисманы? Я вот это все, между прочим, люблю. Я вот не верю в гороскопы, но я почему-то верю в то, что как ты к Вселенной относишься, и какие мысли ты свои позитивные, хорошие туда, в эту самую вселенную отправляешь, что это все очень хорошо возвращается бумерангом, и, в общем, я счастливый довольный человек. Я не знаю, может быть, это как-то по-другому работает, но работает ведь, правильно, это важно. И когда я с утра, вот здесь у меня есть такая дорожка, я машину ставлю на парковке рядом с входом ко мне в офис, в студию, и мне нужно сходить получить ключи, ну, фактически здесь метров 50, наверное, до основного входа в здание, где охрана сидит. И я, соответственно, каждое утро под дождем, под снегом, темно, светло. Ну вот каждый будний день, соответственно, я по этой дорожке иду. У меня такие есть 100 метров для того, чтобы привести свои мысли в порядок, для того, чтобы посмотреть на небо, посмотреть на звезды, посмотреть на простые дома, которые просыпаются в эту самую минуту. Свет загорается, да, там у кого-то окна открыты. Кто-то на балконе уже смотрит, провожает меня взглядом. И вот в этот момент я как бы какие-то свои внутренние аффирмации проговариваю для того, чтобы день прошел удачно. И это работает. Я на самом деле в это верю, и мне кажется, что это так и должно быть. Нина, привет. Денежное дерево у Нины есть. У меня тоже есть денежное дерево, кстати. В прошлом году пересадил, сейчас оно заново начало расти. Такие два больших уже ростка хороших за год выросли. Так вот, при выкладывании монеток в землю, пишет Нина, когда вы садите денежное дерево, надо проговаривать: пусть в доме деревце растет, мне много денег принесет, монетку укрою в землицу сырую, в дом принесу зарплату большую, богатые люди подарят щедроты, в деньгах не почувствую больше заботы, да будет так велено, да трижды исполнено, на ключ заперто. Аминь. Вот. Такое есть. Я уверен, что у Нины посажено это самое дерево.
0: Соль-опрос.
1: Друзья, заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль и Мишоу. Также читаю комментарии из группы Радио Соль ФМ во ВКонтакте. Ольга пишет: нет у меня никаких ритуалов, но монетку с клевером и желудь всегда в сумке ношу. Не, ну монетка с клевером, это я понимаю. Для чего? Клевер, говорят, притягивает удачу. А желудь тоже, говорят, притягивает удачу. Шерсть еще, говорят, баранья притягивает удачу. Такой комочек свернешь и вперед. Кстати, у меня в кошельке тоже есть какие-то определенные такие правила и ритуалы. Я, во-первых, всегда деньги складываю лицевой стороной к себе, чтобы они как бы на тебя смотрели, когда ты кошелек открываешь. Они должны быть ровненькие, сложены, да, то есть не замяты, не помяты, то есть все как бы должны, эти деньги должны быть по правилам, да, разложены. Они должны, вот это опять-таки мои внутренние правила, которые я для себя сделал, они должны располагаться по старшинству, и прикольно, когда у тебя в кошельке не одна валюта, а несколько, то есть не только рубли. Ну вот у меня там есть соточка турецкая, турецких лир, соответственно, и 5 долларов лежит. Раньше доллары лежал. Сейчас мне после моего последнего поездки за границу пятерочка осталась. Но я уж думаю, не буду на доллары менять. Пусть пятерка будет. Вот как-то так, да. Заходите, пишите, друзья. Очень-очень любопытно и интересно.

0: Гороскоп в плюсе.
1: Гороскоп прямо сейчас, друзья, на сегодня, на 26 августа. Но перед этим пара сообщений, которые я с удовольствием прочитаю. Ну, во-первых, от Яны по поводу любимых актеров. Сегодня к Международному дню актера, про самых-самых любимых у Яны актеров. Это Никита Панфилов и Гоша Куценко. Всех актеров с праздником поздравляют, желают творческих успехов и любви. Им в эту самую минуту спасибо большое. Во-вторых, по теме дня мы сегодня с вами про удачу разговариваем. Верите ли вы в приметы на удачу? Поделитесь самой любимой, какой маленький ритуал помогает вам притягивать удачу. Вот удача просто к Сереже в руки идет, потому что он просто верит в удачу. Вот Сергей так и пишет: верь в удачу, и она к тебе придет. Вот. Правильно, с правильным настроем так оно и работает.
0: Гороскоп в плюсе.
1: Гороскоп на сегодня, на 26 августа. Овны, сегодня будьте максимально снисходительны ко всему происходящему. Тельцы, опасайтесь сомнений, поступайте так, как подсказывает первая мысль. Близнецы, отстаивайте свое мнение до конца любыми способами. Раки, прекратите философствовать, приступайте к четким действиям. Львы, сегодня вы окажетесь в вихре светской жизни. Девы, помните, что хорошие дела сами себя не сделают. Весы, повремените встречаться с друзьями и все им рассказывать. Скорпионы, отдайте должное мелочам в решении сложных вопросов. Стрельцы, остерегайтесь бесед на спорные темы, поберегите свои же нервы. Козероги, не ставьте перед собой нереальных задач, чтобы самим потом не запутаться. Водолеи, присмотритесь к своему ближайшему окружению, кто-то хочет быть еще ближе. Рыбы, вероятность веселого вечера сегодня очень высока. Такой гороскоп на 26 августа.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, лайфхаки, возвращаемся мы к денежным историям, но перед этим давайте денежные истории с точки зрения привлечения удачи. Но удача есть и деньги будут, что называется. Андрей пишет, у меня только одна примета. Проснулся с утра, день уже удался. Ну, если с такой мыслью встаешь, да, отлично. И делаешь громче Соли Мишова, тогда день вдвойне удался. Констанция, доброе утро. Говорят, кошачьи усики притягивают удачу, в том числе денежную. Поэтому у меня есть своя коллекция таких усиков. Прикольно, кстати, да. Но усики усиками. Шерсть, это же тоже дорогого стоит. Это самая кошачья шерсть. Главное просто одежду, когда вы покупаете, вы должны покупать одежду цвета кошачьей шерсти. Ну, чтобы совпадать. Есть такая хорошая примета. Ну, чтобы с тебя потом эти самые усики и эту самую шерсть не снимали. Так, друзья, продолжаю я рассказывать, что делать, если вам всегда немного не хватает зарплат. Вчера мы с вами в третьем часе закончили на паузе, которую стоит сделать перед покупкой. А еще, друзья, я с удовольствием расскажу вам про принцип, что вы выберете, вещь или деньги. Это очень интересный прием, поможет оценить, насколько вам нужна вещь, которую срочно вам захотелось приобрести. Представьте, вам предлагают выбор. Прямо сейчас получить ее бесплатно или забрать стоимость покупки деньгами. Например, перед вами новые наушники, и вы однозначно выбрали бы их, а не деньги. Значит, вот в этом случае стоит подумать о покупке. А если бы вас больше порадовали деньги, и у вас уже появились мысли, как бы вы их потратили, не спешите. Скорее всего, новая вещь сейчас вам не очень нужна. Поэтому вот такой есть прием, что вы выберете. Вещь или деньги?
2: Соль FM. Погода.
3: 26 августа на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода, а возможны дожди и грозы. В южной части днем до 20 градусов, вечером до 14. В северной части днем до 16 градусов, вечером до 12.
2: Реклама на Соль FM.
4: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс. Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
8: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению химическая технология. Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
0: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в июле было выдано 2200 автокредитов. Это на 17% меньше, чем годом ранее. Об этом

0: сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Сокращение произошло из-за снижения спроса, высоких процентных ставок и роста цен на автомобили. Больше всего автокредитов в июле было выдано в Москве, Московской области и Татарстане. Наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской, Ростовской областях и Краснодарском крае. В Соликамске объявлен конкурс на комплексное развитие территории микрорайона «Клистовка». Заявки от участников принимаются до 2 сентября. Подведение итогов назначено на 7 сентября. Начальная стоимость контракта на освоение участка площадью 5 гектаров составляет около 11 миллионов рублей. Согласно документации, в течение 10 лет застройщик должен возвести многоквартирные дома общей площадью около 72 тысяч квадратных метров, обустроить улично-дорожную сеть и создать другую необходимую инфраструктуру. В Березниках достроили новую базу отдыха, рассчитанную на 28 гостей. Первые туристы смогут приехать сюда уже в октябре. Для размещения подготовили дом-отель с 4 номерами, 4 семейных модульных дома и барный хаус. В каждом объекте есть кухня и современные санузлы. На территории уже установлены беседки и банные чаны под открытым небом. В ближайшее время здесь завершат благоустройство, обустроят мангальные зоны, откроют подогреваемый бассейн под открытым небом и создадут банный комплекс. Новый объект появится благодаря субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Завтра с 11 до 12 часов в приемной президента в Пермском крае пройдет прямая телефонная линия по вопросам готовности учебных заведений к началу нового учебного года. По телефону 8 код 342 217 6890 на ваши вопросы ответят представители Министерства образования и науки Пермского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону, прокуратуры Пермского края и другие ведомства. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
1: Танцуем.

0: Доброе утро, друзья. Среда у нас с вами на календаре. 26 августа. Лето делает последние кульбиты, поэтому ловим каждый солнечный момент.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Короче, сейчас программа Солями шоу, друзья. Ваши приветы, поздравления. Тоже с удовольствием читаю. Татьяна на связи. Нытва, доброе утро. Плюс 15. Переменная облачность сегодня. Ну и дождики небольшие ожидаются. Ну и похолодание, я смотрю, уже завтра ожидается. Нытва, всем доброго дня, хорошего настроения. Все остальные, как там дела, как просыпается, заходите, пишите. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Просто там, где в Максе каналы, нажмите на кнопочку, вбейте Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь, друзья. И с удовольствием я читаю все, что вы здесь пишите. Как под моим утренним постом с приветом. Так, в общем, и под темой дня. Сегодня мы про привлечение удачи с вами общаемся, разговариваем. Верите или нет вы в приметы на удачу? Поделитесь самой любимой, ну и какой маленький ритуал помогает вам эту самую удачу притягивать. Заходите, пишите, тоже с удовольствием читаю. Группа утреннего шоу в ВК называется «Соль Лями Шоу». Также читаю сообщения из официальной группы радиостанции «Радио Соль ФМ». Можно прям с рассветами, с фотографиями во ВКонтакте это делать возможно. Это очень круто и здорово. Про привлечение удачи почитаю чуть позже, друзья мои. Еще один привет из Кудымкара. Вот сейчас от Анастасии. Доброе утро, Кудымкар. Привет, тоже привет, привет, привет еще огромный. Новости.
1: Каждое утро тебя встречает...
0: Извините, не туда. Не туда попал.
1: И даже маленькая... Однажды в России...
0: Рука дрогнула. Так, ну чего тут в новостях у нас с вами? Учителя. Ну, я сегодня начал утро с того, что учителям можно дарить подарки. Тут «Комсомольская правда» перечислила подарки, которые не стоит дарить учителям. А теперь давайте пойдем дальше. Тут учителя рассказали, какие подарки в пределах 3000 рублей им были бы кстати, да? Ну-ка, вот любопытно, да? Из года в год перед 1 сентября родители спорили, нужно ли дарить классному руководителю детей подарки и на какую сумму. В этом году точку зрения в спорах поставила Роскачество, заявив, что подарок учителю ко дню знаний уместен, но должен стоить не дороже 3000 рублей, иначе все это считается взяткой. И вот с этого момента родители в чатах бьются над тем, что же можно сегодня купить на треху, что и подарить не стыдно, и учителю бы пригодилось. Эксперты напоминают, что в законе существует специальная статья «Запрещение дарения». 575-я, между прочим, кодекса Российской Федерации, согласно которому подарки стоимостью свыше 3000 рублей нельзя дарить работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги и аналогичных организаций. Ну и пытливые родители уже все вычитали, при этом количество подарков в законе, между прочим, не ограничено. То есть если с каждого по трехе, в классе 35 человек... И представьте, что каждый из них притащит учителю ту ерунду, которую сегодня можно купить на 3000 рублей. А ведь каждый притащит, так как не захочет, чтобы к его ребенку относились хуже, потому что он без подарка. И потом хоть базар открывай, и все по 3000 рублей. Логично, конечно, было бы скинуться, с моей точки зрения, и купить какой-то один подарок от всего класса. Что-то действительно нужное и полезное. Но нельзя, потому что подарок один деньгами тоже нельзя. В итоге вот учителя у нас с вами получается... И обречены на кучу этого самого барахла. Ну, давайте просто реально, вот я сейчас пофантазирую. Что можно купить на 3000 рублей? Соли для ванн вот эти вот, там какие-то термокружки, будильники, аккумуляторы, пауэрбанки эти самые любопытные. Ну вот. Нет, ну, с другой стороны, можно какой-нибудь билет в театр, например. Я думаю, что... Было бы интересно в театр или в кино там на хороший спектакль сходить. Но нынче это тоже, знаете, по-моему, выше 3000 рублей стоимость вот этих самых билетов как таковых, да? Книжку можно подарить на 3000 рублей там. Ну или сертификат в книжный магазин в пределах как раз-таки узаконенной трехи. Ну, в общем, друзья, что сами учителя думают по этому поводу? Подарочный сертификат на сумму в пределах 3000 рублей в магазин «Салон красоты» красоты или ресторан. Цветы в горшках стоят недорого, стоят долго и много их не бывает. Чем больше, тем красивее в кабинете. Чай или кофе, как в наборах, так и по отдельности. Если педагог любит один из их напитков, задача родителей лишь преподнести качественно, тогда применение ему точно найдется. Блокнот, календарь, кружка. Но в данном случае школьные наставники предпочитают персонализированное с фотом любимого класса, поэтому надо постараться еще всем собраться, сфотографироваться и после этого подарить. Сладости, говорят, тоже подойдут, от шоколадного набора до меда с орехами или съедобного букета. Бывает из зефира, пряников, фруктов и ягод. Вот вам, друзья, пожалуйста, советы от учителей, что можно подарить на узаконенную трешку.

0: Соль-опрос.
1: Удачи, друзья, мы сегодня с вами общаемся и разговариваем. Какие у вас есть способы для того, чтобы привлечь эту самую удачу, да? Главный способ привлечь удачу — делать вид, что я точно знаю, что делаю. Работает, говорят, примерно в 50% случаев. Какая у вас стратегия? Мой канал Макс Эдуард Кузнецов, сейчас оттуда почитаю. После этого из группы утреннего шоу с Олей Мишовым во ВКонтакте. Светлана, привет, доброе утро всему Пермскому краю. Я начинаю верить в удачу, пишет Светлана, тогда, когда она случилась. Тогда я понимаю, да, это была удача. А так живу и не думаю об этом. Но когда она нужна, удача, я на нее очень надеюсь. Слушайте, мне кажется, ждать удачу — это как ждать, что пицца сама себя доставит. Лучше, мне кажется, каждый день верить в нее, и пусть она знает, что ты всегда готов к хорошему. Вот это у меня по этому поводу такая мысль, что удача не автобус, знаете ли. На остановке не дождешься. В нее надо просто верить каждый день, и тогда она сама к тебе присядет. У Сережи надо ржавого кота погладить, говорят, к деньгам. Надо ржавого кота еще найти, чтобы он был рядом с тобой, этот самый ржавый кот. Сегодня еще день радуги, пишет Сергей, который не видно, потому что облачно. Это в Подмосковье, а радуга вот в Пермском крае, она периодически на самом деле возникает. Как-то так. Так, чего у нас в группе с Олей Мишовой происходит? Давайте поглядим. Тут тоже много-много всяких разных комментариев по поводу этой самой удачи. Желудь! Я спросил у Ольги, зачем ей желудь. Не знаю, пишет Ольга, для чего, но когда я работал в Москве 2 года назад, в один из выходных дней мы пошли погулять по поселку, и там растет очень много дубов, а я никогда раньше не видел желудей. Так вот, мне там местный мужчина сказал положить желудь в сумку и не выбрасывать. И с тех пор я так в сумке и ношу этот самый желудь. Слушайте, а мне интересно, вот несколько лет назад, когда у нас наш президент отдыхал с бывшим министром обороны Шойгу где-то в тайге, они там шишечку нашли, и Владимир Владимирович себе ее в карман положил. Мне интересно, шишка до сих пор с президентом в данном случае в кармане находится и лежит? Вот как у Ольги желудь в сумочке.

0: Лайфстайл.
1: Сегодня предлагаю разобраться, какие косточки фруктов и ягод можно есть, а какие нет. Давайте посмотрим, какие косточки принесут организму пользу и добавят в рацион ценные микроэлементы, а какие таят в себе скрытую угрозу для вашего здоровья. Вот про это пройдет речь в нашем сегодняшнем лайфстайле. Начнем со съедобных косточек. Виноград. Я всегда знал. Я всегда виноград ем с косточками. Косточки винограда съедобные. Если случайно проглотить их вместе с ягодой, ничего страшного не произойдет. Они содержат полифенолы и другие растительные соединения. Однако специально есть большое количество виноградных косточек, ради предполагаемой пользы не требуется. При этом у некоторых людей косточки могут раздражать желудочно-кишечный тракт, особенно если съесть их много, поэтому, ну, аккуратнее с виноградными косточками. Арбуз. Семечки арбуза тоже съедобны, их можно есть сырыми, но чаще семена обжаривают или подсушивают. В них содержится белок, жиры и другие полезные вещества. Однако привычные черные семечки довольно жесткие, поэтому при употреблении их лучше тщательно разжевывать. Белые мягкие семена у некоторых сортов арбуза также безопасны. Сюда же и дыня. Семена дыни не ядовиты и пригодны в пищу. Их можно высушивать и обжаривать, хотя в обычной практике их чаще выбрасывают вместе с мякотью. Гранат, друзья. Семена граната можно есть целиком. Более того, именно съедобная часть зернышка содержит пищевые волокна, жирные кислоты и другие растительные вещества. Если вам не нравится их жесткая текстура, семена можно выплевывать, но с точки зрения безопасности необходимости в этом нет. Клубника и малина. Мелкие семена на поверхности клубники и внутри малины съедобны. Они настолько малы, что обычно человек даже не воспринимает их как отдельный продукт. То же самое относится к большинству мелких семян ягод. Они не представляют опасности для здорового человека при обычном употреблении фруктов. Теперь про косточки, которые лучше не есть. Но здесь важно различать косточку и семя. Например, у вишни есть твердая оболочка, которая защищает настоящее семя. Именно внутри него находится ядро, которое содержит потенциально опасное соединение. Сюда же относятся яблоки и груши. Семечки яблок и груш содержат амигдалин. В организме он может превращаться в цианид, но несколько случайно проглоченных семечек обычно не представляет опасности. Семечки защищены твердой оболочкой, их количество в одном фрукте невелико, но специально жевать и есть большое количество яблочных или грушовых семечек не стоит. Вишни, друзья. Вишневые косточки также содержат амигдалин, который при разрушении косточки может превращаться в цианид. Если случайно проглотить целую косточку, она обычно проходит через пищеварительный тракт, так как и не успев высвободить значительное количество этого вещества. Основная опасность возникает при разжевывании или измельчении косточек, поэтому вишню лучше есть, выплевывая косточки, а перед приготовлением смузи или других блюд их необходимо удалить. Персики. С персиками ситуация похожа. Они содержат амигдалин, его количество может заметно различаться даже между отдельными косточками. Есть персиковые косточки специально не стоит, особенно опасно измельчать их в блендере или разжевывать ядрышки. Сливы. Косточки слив тоже содержат амигдалин. Случайно проглоченная целая косточка обычно не приводит к отравлению, однако разжеванные или измельченные косточки могут представлять опасность. То же самое, друзья, и с абрикосовыми. Их ядрышки содержат значительное количество амигдалина. Именно поэтому популярный миф о том, что абрикосовые косточки якобы полезны для профилактики или лечения рака особенно опасен. Научных доказательств противоракового эффекта амигдалина нет, зато риск цианидного отравления существует. Поэтому абрикосовые ядрышки лучше вообще не есть. Что насчет косточек манго, вы, наверное, спросите меня. Манго-манго. Косточки манго не содержат опасного амигдалина, поэтому она не ядовита, однако из-за огромного размера, экстремально жесткой волокнистой текстуры и горького вкуса ее невозможно и небезопасно есть в сыром виде. Тем не менее, скрытое внутри этой жесткой оболочки мягкое ядро съедобно и очень питательно. В азиатской кухне его высушивают, измельчают муку для специй и соусов, а также используют для извлечения ценного масла манго. При этом случайно проглотить такую крупную косточку целиком человек не сможет, но домашние животные, например, собаки, часто разгрызают плоды манго, что для них смертельно опасно из-за резкого удушья или полной непроходимости кишечника. Теперь вы знаете, какие косточки можно есть, а какие нельзя.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Продолжаем. Программа «Соль Мишов» продолжается, друзья, в соленой студии Эдуард Кузнецов. У нас розыгрыш через 5 минут с вами. Сегодня 600 рублей в розыгрыше. Сегодня мозгоштурм. Но сегодня нужно будет расстараться для того, чтобы забрать деньги. В принципе, на карточку, на телефон. Все возможно. Можете оставить эти самые деньги в банке, если будете победителями. Всем еще раз желаю в эту минуту хорошего дня. Заходите, пишите, как чего. Читаю все ваши сообщения, которые вы отправляете. Канал «Макс Эдуард Кузнецов», группа «Утреннего шоу», «Соль Ля Ми Шоу». Так, ну а мы пока давайте к забавным новостям за границей.
1: Мод дня.
0: Женщина годами притворялась маленькой девочкой и жила в приемной семье. Вот так вот. Обманывала. Немолодая дамочка обманывала родителей. Дело было в Бразилии. В бразильском городе Жоанвиль 38-летняя Аманда Мария Соуза де Оливейра на протяжении 14 месяцев жила в доме доверчивой супружеской пары, выдавая себя за 12-летнего ребенка. Она говорила детским голосом, сосала пустышку, носила с собой плюшевую мишку, рисовала детские картинки и даже уговаривала приемных родителей устроить ей вечеринку в честь 12-летия. Слушайте, мне кажется, 12-летние девочки так себя не ведут. То есть они с самого начала повелись на эту историю. Сосала пустышку, это 4 должно быть, 5, да. А на самом деле, барышня, было 40, почти 40, и теперь ее обвиняют в мошенничестве и использовании вымышленного имени. Давайте будем разбираться в истории. Все началось с того, что Аманда обратилась в религиозную общину, представившись 11-летней Габриэллой Феррейрой де Душ Сантуш, и заявила, что сбежала из дома из-за жесткого обращения, не имея при себе документов. Супруги, которые искренне хотели помочь травмированному ребенку, приняли ее в свой дом, обустроили для нее спальню с детскими рисунками, покупали игрушки и платили за все ее нужды, считая, что они заботятся о беззащитной девочке. Но на самом деле они стали жертвами сложной и продуманной мистификации, поддержания которое требовало от Аманды невероятной актерской игры. Женщина имитировала аутизм, ссылаясь на гормональную терапию, якобы изменившую ее взрослую внешность, и даже втыкала в себя иголки, чтобы вызвать рвоту и убедить окружающих в своей тяжелой судьбе. Однако, как выяснилось следствие, этот случай был лишь одним из звеньев длинной цепи обманов, которые тянулись более 10 лет. Так, в 2017 году в Бело-Оризонте она жила у социального работника под именем Каролина, выдавая себя за подростка, а в 23-м в Рио-де-Жанейро она представилась Дудой, аутентичным подростком, пережившим насилие, а во время пандемии в Паране она притворялась 13-летней Эмили, больной неизлечимой лейкемией. И одна женщина настолько прониклась этой историей, что сделала татуировку с именем Эмили на запястье, а Жундиан в 2022 году Аманда утверждала, что сбежала из борделя, где ее с детства подвергали сексуальной эксплуатации. Психолог, общавшийся с ней, отметил, что, несмотря на инфантильное поведение и детский голос, не просматривались взрослые черты, и игра была слишком очевидной. Но каждый раз Аманда находила добровольных помощников, которые помогали ей, а когда ее уличали, она просто переезжала в другой город и начинала все заново. Вот такая, друзья, история. Ну и теперь ей грозит тюремный срок за мошенничество и подлог. В суде адвокат Аманда Лусия Соуза настаивал, что она не причинила финансового вреда, не преследовала корыстных целей, а просто искала внимания, любви и защиты, которых ей не хватало в детстве, и что выдавать себя за ребенка было для нее единственным способом выжить. Но судья уже отклонил ходатайство об освобождении, поскольку Аманда представляет опасность для общества, и вот сейчас... Женщина находится за решеткой.

0: Мегашторм.
1: И 600 рублей сегодня в розыгрыше, друзья мои. Прямо сейчас в эфире вы услышите композицию от какого-то исполнителя, исполнительницы или группы. Затем я задам вам вопрос из биографии этого человека. Ваша задача на него ответить правильно. Первый правильно ответивший и распоряжается деньгами. Играем мы в официальной группе радиостанции «Радио Соль FM» во ВКонтакте. Больше я ответов нигде не принимаю. Также нужно найти в группе во ВКонтакте пост с правилами игры, там, где мозг нарисован, прикольный, улыбающийся, и лампочки вокруг него. Вот только в этом месте. Если напишите в сообщениях, это будет не в зачет, соответственно. Ну, вот канал Макс тоже у меня не участвует в этой самой игруле, да, соответственно. Поэтому играем только в официальной группе радиостанции, только под постом с правилами. Ну, те, кто со мной играет постоянно, они знают. Знают. Кто хочет присоединиться? Деньги, это, знаете, 600 рублей. Это можно так, пообедать от души. Причем так. На широкую, что называется, ногу. Можно себе там форельки, например, взять сюда. Ну, наверное, и все. Ну что, если все готовы, внимание на экран, музыкальный мозгошторм. Сейчас сначала звучит отрывок песни, после этого я задам вопрос про этого исполнителя, который эту песню исполняет. Ну да, как-то так.
0: Музыкальный мозгошторм.

наверное, правильнее будет сказать, все-таки не исполняет, а кто эту композицию создал. Вот так вот этот вопрос должен звучать. А теперь, внимание, вопрос. Потомком кого себя считает, согласно последнему интервью, этот товарищ, который создал и собрал эту музыкальную композицию про арго? Итак, потомком кого себя считает человек, который эту песню сделал, соответственно, в том виде, в котором вы сейчас ее услышали?

0: Мегашторм.
1: Ну что, друзья мои, те, кто узнал вот эту музыкальную композицию «Арго», она не так давно, кстати, появилась в эфире, по-моему, месяца два крутится. Сделал ее и собрал музыкант DJ Smash, если что. Ну а дальше все очень просто. Надо было понять потомкам, кого себя считает DJ Smash. Очень интересные варианты. Петр Первый. Так посудить-то, конечно. Никого. Хороший вариант. Итальянцев тут Анна считает. Сын Зевса. Вот это прикольно. Я сын Зевса, говорит DJ Smash. Кубинский исполнитель у Сергея. Чингисхан, это Юля считает, друзья. Но у нас есть и правильный вариант, правильный ответ. И Владимир у нас сегодня побеждает и, соответственно, распоряжается деньгами. Наш Владимир из Перми, который абсолютно точно написал, что DJ Smash, Андрей Ширман, да, его настоящее имя, считает себя потомком инопланетян. Убеждение диджея, он является потомком инопланетян, и аргументация у него вполне конкретная. Недавно в интервью Муз-ТВ он про это рассказал. Ширман сослался на некие исследования, которые, по его словам, уже располагают определенной научной базой. Согласно этим данным, четвертая группа крови с отрицательным резусным фактором с высокой вероятностью якобы свидетельствует о внеземном происхождении ее обладателя. Именно такая группа крови, уточнил музыкант, оказалась у него. А раз у меня такая группа крови, поэтому на этом вопрос исчерпан, пояснил DJ Smash в беседе с корреспондентами Пятого канала. Вот, как-то так, друзья. Владимир, мои поздравления. Ну вот, друзья, у DJ Smash своя теория происхождения в этом мире. Сейчас, Владимир, напишите мне, как мы поступим с деньгами, а я пока лайфхаки вам почитаю.
0: Лайфхак.
1: Мы продолжаем рассказывать, точнее, я продолжаю рассказывать, что делать, если всегда немного не хватает денег до зарплаты. Сегодня уже рассказал про принцип, что вы выберете, вещь или деньги. Давайте про сбережения, друзья мои, поговорим. А это важно. Делать сбережения каждый месяц, даже если можете отложить совсем немного. Чаще всего встречается совет откладывать минимум 10% доходов, но вы можете решить, что это слишком много. Возможно, для вас это значимая сумма, и сложно переводить такие деньги в раздел накопления каждый месяц. Если это так, тогда откладывайте меньше, например, 5%. Как правило, такую часть доходов можно легко исключить из ежемесячных трат. Добавьте к этому кэшбэки, которые вы получаете за расходы по дебетовой карте. Не думайте, что 2-3 тысячи мелочи, которая все равно не поможет создать вам солидную подушку безопасности. Представьте, что вам, например, срочно понадобилось поменять смеситель в ванной, а свободных денег нет. Тогда несколько тысяч из запаса как раз окажется очень-очень кстати. Даже откладывая понемногу, за год вы сможете накопить сумму, которая точно не будет лишней и не придется залезать в долги, если деньги внезапно понадобятся за несколько дней до зарплаты. Такой очень дельный совет.
0: Соль FM. Погода.
2: 26 августа. На календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода, а возможны дожди и грозы. В южной части днем до 20 градусов, вечером до 14. В северной части днем до 16 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
3: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand выбираете машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Авто. Автомобили Джейла уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейла в деле. Сатурн Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейла по телефону 250-7200. Код города 342.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальный автомобиль. Автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С начала этого года 37 тысяч жителей Прикамья перешли на электронные трудовые книжки. Об этом рассказали в отделении Соцфонда России по Пермскому краю. Всего с 2020 года такой формат выбрали более 420 тысяч жителей региона. Выписка из электронной трудовой книжки, заверенная усиленной электронной подписью, имеет ту же юридическую силу, что и бумажный документ. При этом бумажную трудовую книжку рекомендуется сохранить, поскольку в ней могут содержаться сведения о работе до 2020 года. Для тех, кто впервые устроился на работу после 2021 года, бумажная трудовая книжка не оформляется. С начала этого года на Свердловской железной дороге зафиксирован значительный рост случаев опасного увлечения подростков зацепингом. Сотрудники магистрали и транспортной полиции выявили более 70 нарушителей, что в 6,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Со всеми подростками и их родителями проведена профилактическая работа.

0: Экстремальное хобби уже привело к трагическим последствиям. Трое несовершеннолетних получили травмы, один подросток погиб. Все несчастные случаи произошли в Пермском крае, который также лидирует по количеству правонарушений – 42 факта. В Свердловской области зафиксировано 27 зацеперов, в Тюменской области – 2. Чаще всего детей ловят в пригородах Перми и станции Курья, Мотовилиха и Камгэс. В преддверии учебного года СВЖД присоединилась к акции «Безопасный транспорт». Железнодорожники напоминают, напряжение в контактной сети достигает 27 тысяч вольт, что приводит к мгновенной гибели от удара током, а падение с крыши движущегося состава равносильно падению с высоты пятиэтажного дома. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: вами шоу «Третий час программы». Друзья, всем еще раз доброго дня. Среда у нас сегодня с вами на календаре уже 26 августа. Так не хочется отпускать лето, и вот не хочется его отпускать. Давайте еще немного солнца и радости, чтобы оно нам подарило.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Это потом начнется осенний дождь, помните, Джаз Даурн пел, надо поставить эту самую музыкальную композицию, кстати. О, давайте я сейчас вам немножко такого вайба, что ли, набросаю музыкального на этот самый час, такое про уходящее лето, что ли. Создавать будем именно такое настроение сегодня. В соляной студии Эдуард Кузнецов, заходите, пишите, как дела, как настроение, приветы всякие, если есть возможность и нужно кого-то поздравить, тоже пишите, с удовольствием читайте. Читаю, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Отсюда читаю все ваши сообщения. Также, пожалуйста, друзья, для вас открыта группа утреннего шоу «Соль Лями Шоу» и также группа во ВКонтакте, группа радио «Соль ФМ». Заходите, пишите. У нас битва началась, как обычно, народ уже начинает голосовать. Сегодня у нас ручка сражается с компьютером или с печатной машинкой. Любопытно посмотреть на этот самый результат, но более подробно буквально через несколько минут, пока давайте... новости.
1: Однажды в России.
0: Конфликт россиянки с врачом закончился вызовом полиции, друзья мои. Вот, ну раз без полиции не обойтись, когда накипело. Дело было в Нижнем Новгороде. Нижегородка повздорила с врачом. Пациентку с травмой ноги разнимали вооруженные полицейские. Об этом сообщает NewsNN в телеграм-канале. По информации издания, конфликтная ситуация произошла в городском травмпункте. Девушка обратилась к медикам после того, как повредила два пальца на ноге, пока бежала из бани водоем. Ну, это нормальная практика. Когда ты из бани бежишь быстро, ноги мокрые, а еще дождик прошел, не спеша, клены по плечам хлопал. Ну и подскользнулась, и вот тебе в травмпункт. Осмотрев пациентку, врач поставил диагноз ушиб и отказался делать рентген, настояв на том, что пациентка отправилась домой. Идите уже. Нечего здесь очередь создавать. Однако с таким решением россиянка не согласилась, она потребовала снимок, так как испытывала сильную боль при ходьбе и опасалась перелома. Слушайте, ну, мне кажется, врачу виднее. Он же пульпировал эти самые два пальца. Ну, какой рентген? Видно же, что ушиб. После отказа медперсонала конфликт обострился. И вместо повторного осмотра, вместо того, чтобы сделать рентген, сотрудник больницы вызвал полицию. По словам самой девушки, для разрешения спора прибыли сотрудники правоохранительных органов в полной экипировке. В касках, бронежилетов и с автоматами. С автоматами. Ну и силовое вмешательство не потребовалось. Инцидент разрешился мирным путем. Задерживать никого не стали. Информация о том, получила ли пациентка в итоге направление на рентгенографию, не поступала. Ну, слушайте, это, наверное, эпично. Я думаю, что это даже, скорее всего, не полиция, это Росгвардия какая подъехала в данном случае. С автоматами наперевес, чтобы... Нет, с другой стороны, ну... Я, конечно, все понимаю, но в данном случае я могу, наверное, принять сторону доктора, потому что доктору виднее, надо делать рентген или нет. Но это же реально. Я как когда-то в прошлом занимавшийся медициной, я понимаю, что это, ну, реально можно, это просто пульпируется. Это же, ну, прям, как бы, можно и без рентгена эту тему сделать. Вот такая, друзья, любопытная новость из рубрики «Происшествия». Ну и мы с вами начинаем нашу битву. Сегодня у нас сражается ручка против печатания. Что выберете? Писать от руки или печатать?

0: Битва.
1: А мы начинаем очередной вечный батл, друзья. И сегодня у нас спор между ручкой или клавиатурой. Что вы выберете, душевный почерк или безупречный шрифт? Рассказывайте, на чьей вы стороне. Голосование проходит в группе утреннего шоу «Соль и Мишоу» во ВКонтакте, в группе «Радио Соль ФМ». И там, и там можно нажать ту самую кнопку, которая вам ближе и дороже. Ну и давайте поглядим, что вы выберете. Романтику скрипящей ручки или кайф от быстрого набора текста. Признавайтесь, какой способ ваш. Заходите, голосуйте, можно вместе с комментариями, которые я тоже с удовольствием почитаю. Итак, что вы выберете, писать от руки или печатать?

0: сегодня выясняем, что круче, выводить буквы ручкой, ну, в моем случае потом еще и гадать, что там написано, или стучать по клавишам, пока пальцы не устанут. Делитесь своим фаворитом, заходите в группу утреннего шоу Соли Мишоу, заходите в группу Радио Соль ФМ, и там можно проголосовать и оставить свои ответы. Ольга пишет, только что отгадывала сканворд, поэтому голосует за ручку. Ну, в разгадывании сканворда ручка тоже имеет огромное значение, ручка или карандашик, если ты неправильно чего-то там написал, можно затереть за собой и после этого как бы этот момент переиграть, на самом деле. Нет, сканворды очень хорошая такая тема. Хорошая, помогает мозг развивать. С другой стороны, сканворды есть в телефоне, игровые все эти моменты, и там вообще можно особо не заморачиваться. Двигаешь по клавишам, кнопочкам и отгадываешь, как и чего. Аханск, Маш, привет, доброе утро. На компьютере долго буду печатать, пишет Мария, проще написать от руки. Люблю писать, в школе писала тремя разными почерками. Красивыми, между прочим, все три. Сейчас уже другой, говорит, формат у меня чисто писание, но в данном случае тоже, видимо, Мария голосует за эту самую ручку. Друзья, голосование идет в группе «Утреннего шоу» Соли Мишоу, в группе «Радио Соль ФМ». Можно в текстовом формате это сделать, также и в моем канале «Макс». Заходите, с удовольствием все почитаю.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Друзья, продолжается наша битва. У нас сегодня между собой сражается ручка и клавиатура. Соответственно, что вам удобнее, печатать или писать от руки. Заходите в группу Тони Вашоу, Солими Шоу, заходите в группу Радио Соль ФМ, и там идет голосование. Нажмите на кнопочку. Сережа, за шарикую ручку голосуешь. Клава, потому что может залипнуть. Залипнуть. А если срочное сообщение? А так, говорит, вообще у меня перо с чернилами. То есть садишься, надеваешь на рукавники вот эти самые, чтобы не запачкаться, да, соответственно, и начинаешь обмакивать перо в чернильницу и выписывать какие-то эти самые варианты на бумаге. Но в настоящий момент, друзья, писать от руки лидирует. 76% против 24%, соответственно. Голосование еще продолжается. Через 15 минут подведем мы эти самые итоги. Зайдите, нажмите на кнопку, получим результат как таковой. Пока давайте забавные новости из-за границы.
1: Мод дня.
0: Тут, нет, ну, десятки угрей удрали из ведра пассажиров метро и расползлись по вагону. Угрь, она такая, хоть и рыба, но рыба, мне кажется, неприятная. Она больше такая на змею похожая, длинная, и мне кажется, это сыграло бы свое впечатление для тех, кто змей не любит и у кого к змеям такое отношение не очень хорошее, передергивает которых. В первый момент пассажиры, которые оказались в вагоне метро в Нанкине, это в Китае, испытали самый настоящий шок. Из ведра одного мужчины начали расползаться десятки скользких созданий, которые довольно быстро захватили чуть ли не весь вагон. Я сейчас смотрю, их тут реально штук, наверное, 100 этих самых угрей. Пассажир, перевозивший живой груз, напрасно надеялся, что ведро – надежная тюрьма. У жаждущих свободы угрей явно имелось другое мнение на этот счет. Паники, кстати, не возникло, ведь люди очень скоро разобрались, что дело имеют вовсе не с опасными пересмыкающимися, а с обычными эти самыми угрями. Да и Китай, в общем, они этих самых угрей-то, мне кажется, встречают и на рынках, и умеют с ними обращаться. Зрелище, конечно, драматичное. Если в интернете заинтернетить в эту самую минуту, можно найти эту самую фотографию. И все закончилось достаточно мирно, хотя и не для угрей. Попутчики незадачливого пассажира объединились, чтобы помочь ему переловить всех созданий и вернуть их обратно в ведро. Вот я единственное, что надеюсь, что дальнейший путь емкость выдержала, и угри больше не пытались сбежать.

0: Day to day.
1: Так, друзья мои, ну давайте посмотрим на сегодняшние праздничные даты и события, которые можно отметить. Они реально любопытные. Международный день актера. Я вообще в Максе рассказываю в самом начале, когда здороваюсь где-то в 6 часов 30 минут приблизительно каждое утро с вами. Я вот рассказываю про эти самые праздники. Сейчас вот еще раз акцентирую внимание на то, что сегодня Международный день актера, и всех причастных я поздравляю с этим праздничным событием. Очень непростая, на самом деле, профессия. Надо уметь красиво вживаться в эти самые роли. Но, с другой стороны, профессия тоже интересная, потому что ты видишь себя в различных ипостасях и готовишься к ним. День привлечения удачи. Мы про это сегодня с вами говорили. Очень прикольный такой праздник. Мне нравится, потому что, ну, оптимизмом от этой истории так и веет. Поэтому, если вы хотите, чтобы удача шла бок о бок с вами, просто однажды, проснувшись утром, включите Соль и Мишоу и поверьте, что вас ждет сегодня удача. Вот сегодня, допустим, в среду, 26 августа, вам обязательно повезет. Это праздник, такое благоприятное время для того, чтобы направить свою жизнь в позитивное русло и изменить, может быть, в чем-то свое мышление. Или мышление, как говорил один из президент Советского Союза, да? Да, он один был президент Советского Союза. Я сейчас про Михаила Сергеевича Горбачева. Так, дальше, друзья, сегодня день радуги отмечается. Очень прикольная штука, которую ты никогда не догонишь, но когда она на небе возникает, всегда создается такое радостное ощущение и настроение. Обычно она бывает после дождя, а после дождя очень свежо на улице, и это тоже прекрасно. Праздник 13-й кошки, друзья, и день устраивания секретиков, больших и маленьких. У некоторых секреты растут, если их поливать и удобрять, особенно если поливать и удобрять какими-нибудь сплетнями. В общем, друзья, такие сегодня праздничные даты и события.

0: Лайфхак.
1: Продолжаем, друзья, разбирать тему, что делать, если вам всегда немного не хватает до зарплаты. Сегодня в первом часе рассказал про принцип, что вы выберете, вещь или деньги. Очень любопытный принцип, его неплохо бы использовать. Про сбережения рассказал, такая тема понятная. Еще давайте поговорим про денежный детокс. Как бы страшно не звучало. Если осталось пара дней до денежного поступления, а средства уже кончились, приходится как-то выкручиваться и обходиться без расходов. Такая ситуация, как и любые вынужденные ограничения, не радует и сильно бьет по самооценке. Так вот, чтобы не оставаться совсем без средств или тратить деньги с кредитки, попробуйте в течение месяца устраивать своеобразные разгрузочные дни, когда вы ничего не будете покупать. Назовите их днями свободы от магазинов или финансовым детоксом. Запланируйте их заранее и подготовьтесь, придумайте, что сделать из продуктов, которые есть дома, подберите сериал или кино на вечер. Можно превратить такие периоды в вашу личную или семейную традицию. Так вы научитесь проводить их интересно и с комфортом эти дни. 3-4 дня в месяц без трат помогут сэкономить до зарплаты, хоть и небольшую, но, как это обычно бывает, приятную сумму. Вот еще один такой любопытный совет.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Ну что, я тут обновился, и давайте привет передадим из грозового ЕКБ. Юлия, доброе утро, Екатеринбург, привет огромный. Гроза, видимо, в Екате. Спрашивает Юля, как у нас погода? В Перми все хорошо, в Перми прямо сейчас солнце светит, но нам обещают, что дождики в течение дня тоже будут. ЕКБ, привет огромный. Привет Соликамску, в настоящий момент от Юлии и персональный отдел управления делами и делопроизводства, которое, возможно, прямо сейчас слушают Солями Шоу. Юля обнимает вас всех. Вот такой привет замечательный только что прилетел. Дальше, друзья, битва наша. Мы тут за ручку или за печатание голосовали сегодня. Яна пишет, в моем возрасте писать вручную ближе к сердцу. Слушайте, ну да, когда ты пишешь рукой, тогда как-то вот это милее, что ли, как-то кажется и получается. 76% проголосовавших выбирают писать от руки. Не зря же мы учились этому в школе, кто 9, а кто 11 лет. Запечатать, соответственно, 24%. Вот именно так заканчивается в эту минуту наше голосование, и у нас побеждает вот это милое сердцу писание от руки. Но опять-таки, ручки или печать, как будто вы выбираете между кофе и какао. Я вот какао вообще на дух не переношу, а кофе мне очень-очень нравится. Все, друзья, желаю всем отличного дня. Не забывайте, что сегодня день привлечения удачи. Я надеюсь, что вам сегодня повезет. Ну и не будем забывать, что август у нас с вами на финишной прямой. Хочется пожелать вам супер яркого дня, как ярким бывает настоящий летний закат. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся на мой канал в Макс, он так и называется, Эдуард Кузнецов. Ну и до встречи завтра, как обычно, в 5 часов по Москве, в 7 по Уралу. Это было Солями Шоу, пока!
2: Соль FM. Погода.
3: 26 августа, на календаре среда, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода, возможны дожди и грозы. В южной части днем до 20 градусов, вечером до 14. В северной части днем до 16 градусов, вечером до 12.
2: Реклама на Соль FM.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-00-3-800-393-93-25-12-2020. ОГРН 102-590-120-62-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
11: «Лада Форвард Авто». Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
12: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
13: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минфин подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА на объекты, объединенные Валберис и Друз. Подготовленные министерством постановления внесены в правительство. Согласно документам, поддержку получат юрлица и ЭП, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Они получат право на год продлить сроки выплаты НДС, кроме уплачиваемого при ввозе товаров в Россию, налога на прибыль, налога при применении УСН и АУСН, а также страховых взносов и авансовых платежей по указанным налогам. Для Валберис до 28 июля 2027 года продлены сроки уплаты по всем вышеуказанным налогам. Помимо этого, для пострадавших предпринимателей и площадки до конца года приостановят налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате долгов и вынесения решения об их взыскании продлены на 6 месяцев. Тем временем в Пермском крае после атак беспилотников предприниматели начали продавать свой бизнес. Опубликованы десятки объявлений о продаже пунктов выдачи заказов Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и СДЭК. Стоимость объектов составляет от 100 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Причины продажи указаны разные – переезд, переход на другие проекты, личные обстоятельства. Многие объекты продаются срочно. По данным ToGIS, сейчас в Перми работают 1200 пунктов выдачи заказов Wildberries, столько же пунктов Озон и 360 пунктов Яндекс.Маркет. По прогнозам синоптиков, с четверга в наш регион начнет поступать холодный воздух с севера. К вечеру 27 августа температура в Перми может опуститься до плюс 8, плюс 10. А в пятницу ночью по краю ожидается всего плюс 2, плюс 7. В Перми около плюс 5. Пик похолодания прогнозируется на 29 августа. Днем будет плюс 6, плюс 11. В краевой столице плюс 8, плюс 10. Ожидают

0: Дожди и сильный северо-западный ветер. По предварительным прогнозам, потепление возможно уже к 1 сентября. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды гарантируют, что день сложится удачно. Он подойдет и для того, чтобы взяться за новые дела, и для решения уже знакомых проблем. Интуиция поможет правильно расставить приоритеты. Вы вовремя прислушаетесь к ее подсказкам и не станете тратить время на ерунду, чтобы не говорили окружающие. Общение с близкими сегодня будет особенно приятным. Наверняка найдется повод для маленького домашнего праздника. Друзья разделят с вами радость. Вечер принесет хорошие новости. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Витамины – органические элементы, которые нужны человеку для его существования. Витамины отвечают за деятельность разных органов, помогают нам оставаться бодрыми и активными. Истоки учения о витаминах заложены в исследованиях российского ученого Николая Лунина. Именно он установил, что в продуктах питания, помимо белков, жиров и углеводов, содержатся другие вещества, и что они крайне необходимы и важны для жизни. В настоящее время известно более 20 витаминов. Многие из них хорошо изучены и установлены нормы их потребления в зависимости от возраста и пола человека. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про витамины расскажу сегодня.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бенсе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Соль FM. Погода.
1: 26 августа на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода, возможны дожди и грозы. В южной части днем до 20 градусов, вечером до 14. В северной части днем до 16 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
6: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4000-29-4000-29.
7: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
8: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-7200. Код города 342.
10: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
11: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае главные врачи поликлиник во время воздушной опасности имеют право для обеспечения безопасности пациентов и персонала принять решение о прекращении амбулаторного приема и размещении персонала и пациентов в ближайшем укрытии. Об этом сообщили в Минздраве. Поликлиники, как и другие государственные учреждения Пермского края, имеют алгоритм действий в случае объявления беспилотной или ракетной опасности. В конце июля во время режима «ракетная опасность» временно прекращался прием пациентов в поликлинике больницы имени Вагнера в Березниках. Врачи постарались после паузы принять всех пациентов, записавшихся на прием. Это не самодурство, а ответственность руководителя больницы за безопасность сотрудников и пациентов, ответила администрация больницы на вопросы пациентов. Судя по имеющимся данным, практика прекращения приема пациентов в подавляющем большинстве поликлиник пока не применяется. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, связанного с закрытием школы в деревне Ярино Добрянского муниципального округа. В апреле единственную школу в деревне закрыли. После этого местных школьников перевели в образовательное учреждение в Добрянке, которое находится на значительном расстоянии от Ярина. Дорога между населенными пунктами находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, остановка для школьного автобуса расположена в отдаленной части деревни и не оборудована должным образом. Жители Ярина неоднократно обращались в различные инстанции, однако решить проблему не удалось. По факту ситуации следователи Пермского края уже возбуждали уголовное дело, однако надзорный орган отменил это решение. После этого региональное управление следкома вновь возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СКР по Пермскому краю доложить о ходе расследования. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева все самое-самое про витамины рассказываю сегодня. В 1867 году немецкий химик Губер путем окисления

0: Лене, выделенного из табака никотина, впервые получила никотиновую кислоту. Ее витаминное действие обнаружили почти столетие спустя, в 1940-х, когда выяснилось, что она прекрасно лечит заболевание, которое развивается вследствие недостатка белков и витамина ПП. Получившая название витамина ПП никотиновая кислота прекрасно выводит токсины из организма и улучшает циркуляцию крови. Содержится она не только в табачных листьях, но и во вполне обычных продуктах. Например, в мясе и бобовых культурах.
1: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
2: Пусть услышит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Самое интересное про витамины подготовила для вас сегодня. У каждого витамина своя функция. Витамин А помогает иммунной системе, формирует и поддерживает здоровые зубы, скелет, мягкие ткани, слизистые оболочки и кожу. Группа Б помогает организму расщеплять еду и получать из нее энергию, участвует в создании красных кровяных телец. Витамин С помогает в излечении ран. Д поддерживает здоровье костей, зубов и мышц. Витамин Е помогает иммунной системе, а витамин К отвечает за свертываемость крови. Все витамины очень важны.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Сол-ФМ.
2: Включаю радио Сол-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Лето в ритме города. Это...

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В условиях сложной ситуации с топливом на заправочных станциях в нашей стране продажи машин с гибридными двигателями и электромобилей бьют показатели продаж. При этом, учитывая сравнительную доступность дизельного топлива, у российских водителей также повышается интерес еще и к автомобилям с дизельными моторами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России продажи новых легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками впервые превысили 12% от общего объема. И это, кстати сказать, максимальное значение за всю историю наблюдения за отечественным автомобильным рынком. В прошлом месяце регистрацию прошли 9224 подключаемых гибрида и 1500 электромобилей, что составило 9% рынка. Еще почти 3,5%, зеленых машин пришлось на классические гибриды, без возможности зарядки от розетки. Параллельно спрос вырос еще и на дизельные автомобили. Их доля по итогам июля, да и в целом в первой половине августа, достигла почти 1,5%, тогда как в первом полугодии лишь стремилась к этому показателю. Однако такой интерес, к сожалению, не подкреплен предложением, поскольку у официальных дилеров дизельные машины представлены преимущественно китайскими пикапами. Самыми востребованными стали Фотон Тунланд, Грейт Уолл Пауэр и Джак Т9. На альтернативных каналах в основном встречаются крупные премиальные кроссоверы. Прежде всего, это X5 и X7 от баварской компании, которая нас скинула. Рост спроса на дизель связан с текущим дисбалансом топлива на заправках. Дизтопливо доступно практически повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что устойчивый интерес россиян к электромобилям и гибридам – это уже свершившийся факт. Продажи таких машин росли давно, а нынешние перебои с бензином стали, что называется, дополнительным аргументом для тех, кто еще колебался. Часто покупатели гибридов сразу приобретают домашнюю зарядную станцию, например, для установки в загородном доме, и тогда владелец вообще не зависит от поиска топлива, поскольку современный гибрид с мощными батареями позволяет достаточно долго передвигаться вообще только на электричестве. Таким образом, гибриды постепенно уходят из низшего сегмента и перекочевывают в массовый. Ключевая причина роста – расширение выбора. Покупатели получают больше вариантов в разных ценовых категориях, от компактных до крупных кроссоверов, а также 5 и 7 местных моделей.
0: Автомобильные факты.
1: Основной прогноз для отечественного автомобильного рынка – это, конечно же, дальнейший рост доли гибридных автомобилей. Развитие этого направления будет способствовать еще и наращиванию локальной сборки, поскольку чем больше моделей, выпущенных в России, появится в продаже, тем, шире ассортимент их и доступнее цены для потребителей. Рассчитывать на скорое вытеснение традиционных бензиновых и дизельных автомобилей моделями на других видах энергии в обозримом будущем, конечно, пока не приходится. По итогам июля в стране было реализовано более 3500 подержанных электромобилей. Это почти в 3 раза больше, на 188%, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза превышает июньский показатель. Лидерами вторичного рынка среди электрокаров стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, Evolute iPro, Москвич 3E, а также Volkswagen ID4. Спрос на заряжаемые гибриды на вторичке также вырос, однако скромнее, всего лишь около 38% по итогам июля и на 43% в общем за 7 месяцев нынешнего года. Сдерживающим фактором в данном случае остается небольшое число таких машин в общем парке страны. К тому же большинство из них сравнительно новые, и владельцы вообще не спешат с их продажей или перепродажей. Вот такие тренды и такие тенденции формирует непростая топливная ситуация в нашей стране. Что будет дальше, разумеется, покажут километры дорог. Обо всем вам в свое время я это расскажу. Удачи!
0: За баранкой! Ты на любимой волне.

0: Соль FM. Погода.
1: 26 августа. На календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода, а возможны дожди и грозы. В южной части днем до 20 градусов, вечером до 14. В северной части днем до 16 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29 4-2-0-29.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн-Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
3: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
4: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в июле было выдано 2200 автокредитов. Это на 17% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Сокращение произошло из-за снижения спроса, высоких процентных ставок и роста цен на автомобили. Больше всего автокредитов в июле было выдано в Москве, Московской области и Татарстане. Наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской, Ростовской областях и Краснодарском крае. В Соликамске объявлен конкурс на комплексное развитие территории микрорайона «Клистовка». Заявки от участников принимаются до 2 сентября. Подведение итогов назначено на 7 сентября. Начальная стоимость контракта на освоение участка площадью 5 гектаров составляет около 11 миллионов рублей. Согласно документации, в течение 10 лет застройщик должен возвести многоквартирные дома общей площадью около 72 тысяч квадратных метров, обустроить улично-дорожную сеть и создать другую необходимую инфраструктуру. В Березниках достроили новую базу отдыха, рассчитанную на 28 гостей. Первые туристы смогут приехать сюда уже в октябре. Для размещения подготовили дом-отель с 4 номерами, 4 семейных модульных дома и барный хаус. В каждом объекте есть кухня и современные санузлы. На территории уже установлены беседки и банные чаны под открытым небом. В ближайшее время здесь завершат благоустройство, обустроят мангальные зоны, откроют подогреваемый бассейн под открытым небом и создадут банный комплекс. Новый объект появится благодаря субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Завтра с 11 до 12 часов в приемной президента в Пермском крае пройдет прямая телефонная линия по вопросам готовности учебных заведений к началу нового учебного года. По телефону 8 код 342 217 6890 на ваши вопросы ответят представители Министерства образования и науки Пермского края, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону, прокуратуры Пермского края и другие ведомства. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про витамин рассказываю сегодня. Сияющая увлажненная кожа – показатель здоровья всего организма. Чрезвычайно важны для кожи витамины А и Е. Нехватку этих жирорастворимых витаминов можно распознать по появлению в уголках рта сухости и трещинок. Кожа на локтях становится жесткой и грубой. Витамин А предупреждает шелушение, раздражение, обеспечивает антиоксидантную защиту и нейтрализует вредное воздействие ультрафиолета. Ретинол чувствителен к действию кислорода и света, поэтому витамины в добавках следует хранить в закрытой темной таре. Витамин Е совместно с витамином А обеспечивает более активный синтез коллагена, нормализует кровообращение и питание мягких тканей, восстанавливает гидробаланс кожи.

Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: У микрофона Лилия Алексеева, про витамины рассказываю сегодня. Не секрет, что витамин D помогает организму усваивать кальций, а значит служит профилактикой болезни опорно-двигательного аппарата. Также этот нутриент предупреждает сахарный диабет, ожирение, аутоиммунные заболевания, инсульты и сердечно-сосудистые заболевания. Витамин D в ответе за качественную работу нашего врожденного и приобретенного иммунитета. Он активирует работу клеток, занимающихся распознаванием и уничтожением бактерий и вирусов. Много лет назад учеными было зафиксировано, что смертность от онкологии ниже в солнечных регионах, расположенных ближе к экватору. Со временем ученые установили связь витамина D с предотвращением некоторых видов рака.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск 99,1 FM. Sol.FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про витамины рассказываю сегодня. Любой приверженец здорового образа жизни скажет вам, что наилучшие витамины естественные, содержащиеся в еде. Как бы презрительно многие не относились к химии, факт остается фактом. Продукты питания не способны обеспечить организм всеми витаминами и микроэлементами, в которых нуждается человек. А постоянный недостаток полезных веществ способен обернуться гиповитаминозом. Интересно, что некоторые витамины и микроэлементы синтетического происхождения, как, например, фолиевая кислота, способна усваиваться значительно лучше, нежели природная.
0: В эпицентре.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Выбор ленд. Выгода Ленд, Джейленд, а столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать, приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00, код города 342.
5: Внимание, первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на молодость.
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» — выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
11: Хит за хитом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С начала этого года 37 тысяч жителей Прикамья перешли на электронные трудовые книжки. Об этом рассказали в отделении Соцфонда России по Пермскому краю. Всего с 2020 года такой формат выбрали более 420 тысяч жителей региона. Выписка из электронной трудовой книжки, заверенная усиленной электронной подписью, имеет ту же юридическую силу, что и бумажный документ. При этом бумажную трудовую книжку рекомендуется сохранить, поскольку в ней могут содержаться сведения о работе до 2020 года. Для тех, кто впервые устроился на работу после 2021 года, бумажная трудовая книжка не оформляется. С начала этого года на Свердловской железной дороге зафиксирован значительный рост случаев опасного увлечения подростков зацепингом. Сотрудники магистрали и транспортной полиции выявили более 70 нарушителей, что в 6,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Со всеми подростками и их родителями проведена профилактическая работа. Экстремальное хобби уже привело к трагическим последствиям. Трое несовершеннолетних получили травмы, один подросток погиб. Все несчастные случаи произошли в Пермском крае, который также лидирует по количеству правонарушений – 42 факта. В Свердловской области зафиксировано 27 зацеперов, в Тюменской области – 2. Чаще всего детей ловят в пригородах Перми и станции Курья, Мотовилиха и Камгэс. В преддверии учебного года СВЖД присоединилась к акции «Безопасный транспорт». Железнодорожники напоминают, напряжение в контактной сети достигает 27 тысяч вольт, что приводит к мгновенной гибели от удара током, а падение с крыши движущегося состава равносильно падению с высоты пятиэтажного дома. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про витамины рассказываю сегодня. Название витамины получили в соответствии с алфавитной номенклатурой и очередностью открытия. Например, витамин А был открыт одним из первых. Именно поэтому и получил буквенное обозначение А. На сегодняшний день витаминами официально признаны 13 веществ. Еще несколько соединений в очереди на получение статуса витаминов. А некоторые, наоборот, поначалу были признаны витаминами, а потом лишились права так называться. Кстати, по этой причине в таблице нет витаминов с буквами от F до K. С самого начала их или неправильно идентифицировали, а потом передумали, или часть витаминов на поверку оказалась просто под типом группы B.
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про витамины рассказываю сегодня. Наш организм может запасать только жирорастворимые витамины А, Е, Д и В12. Запаса остальных витаминов организму хватает ненадолго. Так что бабушкино наставление «Ешь витамины летом, чтобы их на зиму хватило» не работает. Физиологическая потребность современного человека в витаминах сформировалась миллионы лет назад. Она зависит от того объема пищи, который потребляли когда-то наши предки. Современный человек не может получить с пищи необходимое количество витаминов. Сегодня он ест почти в два раза меньше, например, по сравнению с 19 веком. Уменьшились и наши энергозатраты, и количество витаминов почти во всех продуктах.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Ученые подсчитали, каждый человек испытывает каждый день свыше сотни болевых приступов. Но сознание фиксирует не все из них. Ведь у нас в мозгу есть центр боли, который контролирует импульсы от нейронов и сортирует их на опасные и не очень. Называется этот коммутатор островком или инсулой и спрятан глубоко между полушариями. Допустим, вы подвернули щиколотку или обожгли палец. Нервные волокна моментально посылают сигнал в мозг, который расшифровывает испытываемые ощущения как боль. Недаром современная хирургия стала возможной только после открытия анестезии. Однако, если в качестве объекта операции оказывается сам мозг, то ему обезболивающее ни к чему. Нервные клетки головного мозга посылают себе такие же сигналы, как и при сломанной конечности, только вот центр обработки данных для них отсутствует. Поэтому наш мозг боли не чувствует.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201 50 29.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L0-41-11-67-59-03-800-393-93 от 25.12.2020. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
1: «Лада Форвард Авто». Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
3: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
4: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-3-44-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минфин подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА на объекты, объединенные Валберис и Друз. Подготовленные министерством постановления внесены в правительство. Согласно документам, поддержку получат юрлица и ЭП, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Они получат право на год продлить сроки выплаты НДС, кроме уплачиваемого при ввозе товаров в Россию, налога на прибыль, налога при применении УСН и АУСН, а также страховых взносов и авансовых платежей по указанным налогам. Для Валберис до 28 июля 2027 года продлены сроки уплаты по всем вышеуказанным налогам. Помимо этого, для пострадавших предпринимателей и площадки до конца года приостановят налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате долгов и вынесения решения об их взыскании продлены на 6 месяцев. Тем временем в Пермском крае после атак беспилотников предприниматели начали продавать свой бизнес. Опубликованы десятки объявлений о продаже пунктов выдачи заказов Валберис, Озон, Яндекс.Маркет и СДЭК. Стоимость объектов составляет от 100 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Причины продажи указаны разные – переезд, переход на другие проекты, личные обстоятельства. Многие объекты продаются срочно. По данным ТуГИС, сейчас в Перми работают 1200 пунктов выдачи заказов Валберис, столько же пунктов Озон и 360 пунктов Яндекс.Маркет. По прогнозам синоптиков, с четверга в наш регион начнет поступать холодный воздух с севера. К вечеру 27 августа температура в Перми может опуститься до плюс 8, плюс 10. А в пятницу ночью по краю ожидается всего плюс 2, плюс 7. В Перми около плюс 5. Пик похолодания прогнозируется на 29 августа. Днем будет плюс 6, плюс 11. В краевой столице плюс 8, плюс 10. Ожидаются дожди и сильный северо-западный ветер. По предварительным прогнозам, потепление возможно уже к 1 сентября. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про витамины рассказываю сегодня. Антивитаминами называются соединения, которые снижают усвоение самих витаминов. Например, антивитамином для В1 является перитиамин. Это вещество, производное самого витамина В1, находится в листьях чая и сырой рыбе. Именно поэтому витамины и вообще любые лекарства чаем запивать строго не рекомендуется. Такие антагонисты существуют почти во всех полезных соединениях. Действие антивитаминов может привести к витаминной недостаточности даже в тех случаях, когда сам витамин поступает с пищей в достаточном количестве, и даже если он образуется в самом организме, как, например, витамин D или В8.
0: Прямо сейчас ты услышишь

В ритме города, в ритме края. Далее на Соль FM. Всем хитам хит.

0: Дмитрия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про витамины рассказываю сегодня. Витамин С является самым известным и самым популярным из всех витаминов. Прямо сейчас развенчаю несколько мифов про витамин С. Многочисленные исследования показывают, что витамин С и другие пищевые добавки не снижают риск заболевания простудой или гриппом. Но если у вас простуда уже развелась, принимая аскорбиновую кислоту, вы можете сократить продолжительность симптомов. Порция перца чили содержит в 400 раз больше витамина С, чем порция апельсинов или лимонов, которые принято есть в больших количествах во время простуды.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева рассказываю о витаминах. Витамин D можно получить, если есть жирную рыбу, говяжью печень, печень палтуса или трески, рыбий жир, яичные желтки, некоторые виды грибов и авокадо. От витамина D зависит не только наше физическое, но и психоэмоциональное состояние. Это было подтверждено во время 14 исследований, проведенных в Канаде. Дело в том, что данный нутриент задействован в выработки гормона удовольствия и радости дофамина. Поэтому витамин D периодически назначают терапевты для профилактики депрессии, смены настроений, апатии и синдрома хронической усталости.
0: Хит за хитом!

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: сотрудников и пациентов, ответила администрация больницы на вопросы пациентов. Судя по имеющимся данным, практика прекращения приема пациентов в подавляющем большинстве поликлиник пока не применяется. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, связанного с закрытием школы в деревне Ярино Добрянского муниципального округа. В апреле единственную школу в деревне закрыли. После этого местных школьников перевели в образовательное учреждение в Добрянке, которое находится на значительном расстоянии от Ярина. Дорога между населенными пунктами находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, остановка для школьного автобуса расположена в отдаленной части деревни и не оборудована должным образом. Жители Ярина неоднократно обращались в различные инстанции, однако решить проблему не удалось. По факту ситуации следователи Пермского края уже возбуждали уголовное дело, однако надзорный орган отменил это решение. После этого региональное управление следкома вновь возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СКР по Пермскому краю доложить о ходе расследования. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про витамины рассказываю сегодня. Казалось бы, компенсировать недостаточное количество солнечных дней можно визитами в солярий. Увы, это не так. В солярий организм попадает под воздействие UVA-лучей, которые причисляют к провокаторам ускоренного старения кожи и рака. В коже витамин D синтезируется лишь в результате воздействия UVB-лучей. Это не значит, что стоит увлекаться естественными солнечными ваннами. Во-первых, даже при таком способе существует риск возникновения рака кожи. Во-вторых, меланин в уже достаточно загорелой коже препятствует выработке витамина D. Лучше всего загорать утром и вечером, когда снижается вероятность получить ожог, и спектр лучей оказывается более подходящим для выработки солнечного нутриента.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про витамины рассказываю сегодня. Витамины в овощах и фруктах, сорванных с грядок, при комнатной температуре быстро разрушаются под воздействием света и кислорода. Например, шпинат и петрушка, богатые витамином С, теряют его за двое суток до 80%. Если зелень хранить в холодильнике, то потери составят всего 8%. Так что зелень, пролежавшая пару дней на рынке или на полке магазина, скорее всего, почти не содержит витаминов. Целые овощи, фрукты и зелень содержат намного больше витаминов, чем нарезанные, натертые или нашинкованные. В процессе резки вытекает сок, а с ним и витамины. Кроме того, фрукты и овощи быстро теряют витамины на свету и без холодильника.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российские юниоры примут участие в международных турнирах по пляжному волейболу в Италии и Турции. Об этом сообщает генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Сроки заявки на турнире прописаны в регламентах, но получение виз в нынешней ситуации достаточно долгая процедура. В скором времени пляжники должны поехать в Италию на турнир U20, а в начале сентября в Турцию на U18, цитирует Еременко ТАСС. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой без ограничений. Российский боец смешанных единоборств Шарабуддин Магомедов выступит на турнире Real American Freestyle в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Соперником россиянина в поединке, запланированном на 5 сентября, станет бразилец Нейман Грейси. Турнир RAF впервые состоится в российской столице. В числе участников мероприятия также ожидается двукратный олимпийский чемпион и борец Абдулрашид Садулаев. Шарабуддину Магомедову 32 года. В его спортивной карьере 17 побед и одно поражение в профессиональных ММА. Грейси 37 лет. В ММА у него 13 побед и 6 поражений. Президент РПЛ Александр Алаев оценил шансы Джанни Инфантино сохранить пост главы ФИФА. Джанни Инфантино – очень опытный руководитель. Несмотря на то, что были определенные эпизоды, которые расценивали как его ошибки, думаю, что он вполне может сохранить свой пост, цитирует Алаева ТАСС. Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Следующие выборы президента организации пройдут в марте следующего года в Марокко. Астон Вилла ведет переговоры с Миланом о переходе нападающего Рафаэла Леао. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцо. По информации источника, английский клуб активно работает над трансфером и обсуждает с Миланом финансовые условия сделки. Уход 27-летнего португальца из итальянской команды сейчас считается наиболее вероятным за все время. Отмечается, что сам футболист не возражает против смены клуба. Леао выступает за Милан с 2019 года. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2028. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: Витамины, конечно же, это отлично. Они способны улучшить общее самочувствие человека, нормализовать работу его органов и неплохо способны справляться с ролью помощника при прохождении лечения. Самое главное, что нужно знать, продажа в аптеках без рецептов совсем не означает, что и принимать их можно бесконтрольно. Вместо пользы можно получить только вред. В основном их необходимо пить в период уменьшения притока естественных витаминов. Но консультация у врача даже по такому, казалось бы, незначительному вопросу категорически необходимо. Самое интересное про витамины рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Соль ФМ.
3: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс. Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский Казанский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
9: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
10: Мам, а я принцесса?
11: Конечно.
10: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
11: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
10: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: хиты на любимой волне.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в июле было выдано 2200 автокредитов. Это на 17% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Сокращение произошло из-за снижения спроса, высоких процентных ставок и роста цен на автомобили. Больше всего автокредитов в июле было выдано в Москве, Московской области и Татарстане. Наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской, Ростовской областях и Краснодарском крае. В Соликамске объявлен конкурс на комплексное развитие территории микрорайона «Клистовка». Заявки от участников принимаются до 2 сентября. Подведение итогов назначено на 7 сентября. Начальная стоимость контракта на освоение участка площадью 5

0: Завтра с 11 до 12 часов в приемной президента в Пермском крае пройдет прямая телефонная линия по вопросам готовности учебных заведений к началу нового учебного года. По телефону 8 код 342 217 6890 на ваши вопросы ответят представители Министерства образования и науки Пермского края, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону, прокуратуры Пермского края и другие ведомства. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. Стрекамье. Видный город. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Думаю, каждый со мной согласится, что сегодняшний день сможет сделать лучше только какое-нибудь доброе, хорошее дело, которое как минимум поднимет настроение. Да, и вы уже поняли, к чему я веду. Ваш привет и поздравления прямо сейчас принимаю в группе ВКонтакте, радио Соль-ФМ, в Максе, в Телеграме. Конечно, пиши, поднимай настроение своим близким, родным, кто отмечает сегодняшний праздник. Какой, неважно, хоть и день рыбы с рыбой поздравь, можно, почему нет. Отправляй все это нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm, в личные сообщения группы, в чате видеотрансляции, ну и, конечно же, где-нибудь в комментариях под постом. Ну и там же найдешь в группе ВКонтакте, как можно с нами связаться в Максе или в Телеграм. В общем, пиши, не стесняйся. Александр Соловьев на связи. Салют.

интересно, сколько сейчас фотографов работают у нас здесь под студией радио Салюфэм. Чтоб вы знали, на всякий случай, там, где наша студия, на первом этаже у нас размещен ЗАГС. И по средам, бывает и по понедельникам тоже, особенно по пятницам, свадьбы проводят. И шум, гам, взрывы шампанского, вот это вот все, короче, все под окном слышится. И горько-горько. И слышны вот эти вот звуки от фотоаппаратов. Нет, конечно, сейчас уже так фотоаппараты не делают, только если можно настроить так звук. Ну а так или иначе, кто сейчас отмечает свой собственный праздник, конечно же, поздравляй, не стесняйся говорить о важном. Наталья Долотова отправляет огромный привет тем временем Егору Смирнову от родственников. Егор, все будет хорошо, ждем домой и очень любим. Держись, большой привет Егору отправляем. Далее у нас большой привет Малетину Михаилу. Знай, мы тебя очень сильно любим, вся твоя семья. Ждем тебя домой с работы. Большой привет Михаилу отправляем. Хорошего также настроения желаем. Вставайте с нами.

0: добро, делаем хорошо, делаем просто хороший день, хорошее настроение. Поднимаем еще выше с помощью ваших приветов и поздравлений. Отправляйся все нам в группу ВКонтакте, в Телеграм или в Макс. Везде прочитаю, точнее найду и обязательно прочитаю ваши сообщения. Наталья Орлова отправляет свое поздравление дорогую и любимую Козыреву Елену Вениаминовну. Поздравляем с юбилеем, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и женского счастья. От семьи Кузнецовых, Орловых, Чистяковых мы тебя очень сильно любим. Далее, большой привет от Анны. Адресуем ее любимому человеку на свете, Витя Асташева. Я его очень сильно люблю и прошу прощения. Спасибо вам, что вы есть. Вам большое спасибо, что вы готовы делиться хорошим настроением везде и всегда с близкими, родными и со слушателями радио СЛФМ. Это, по крайней мере, очень часто делает Сергей Ильин. Отправляет он всем свой подмосковный приветище. Ну и, конечно же, адресует большой привет Ольге Старковой и Лене Тимгановой. Наверное, привет. Я не знаю, я просто в следующий раз Серега не буду читать. Просто скажу привет от Сережи, и все поймут, от кого это. Так что, да, давай что-нибудь новенькое придумаем.
1: Соленый алло.

0: кто ловит удачу, кстати, отмечает сегодня день привлечения удачи. Заглядываю вот в комментарии под постом. Те люди, это Нина Ивавин, да, уже тоже поздравила всех с днем привлечения удачи. Сегодня 26 августа отмечаем. Также кто-то из Красноярска, кто именно так и не подписались, но тем не менее отправляет большой привет любимым соседям из по улице Кутузова, Маяковского и по улице Новой. Пусть все задуманное сбывается, а вселенная обязательно услышит самые искренние желания. Такие тоже пожелания у нас появились в группе ВКонтакте. Ты ж, дорогой друг, пиши, не стесняйся. Пока я читаю следующее сообщение. Татьяна Халимова отправляет большой привет пламенный. Привет любимому Родиону. Ты самый сильный, смелый и мужественный у меня. У тебя все получится. Ты лучший, пиши Татьяна, огромный привет Родиону и тоже поздравляем его с днем привлечения удачи.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Соленый алё!

Продолжаем общаться, продолжаем дарить хорошее настроение в прямом эфире. Евгения Любимова отправляет большой привет Егору. Егор, громадный привет, ждем встречи скорее обратно. Очень любим привет от большой-большой группы поддержки семьи. От Жени также большой привет прилетело. Также поздравление с днем рождения для Сергея Гордина. Желаю здоровья, крепкого семейного благополучия, счастья, удачи и везения во всем, всего самого-самого наилучшего. Кто еще отмечает свой день рождения, можешь и сам себя поздравить с этим великолепным, классным, прекрасным праздником, когда добавляется еще один год в паспорте. В общем, пиши, не стесняйся, поздравляй сам себя, если никто не может, как говорится, дописаться. Хотя это очень просто, группа ВКонтакте, радио СЛФМ работает, Макс работает, Телеграм, но стараемся сделать так, чтобы тоже принимали от вас сообщения там, потому что некоторым так тоже удобнее. В общем, пиши, мы есть почти везде. Соленый.

0: Итак, у нас остается около 3 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Возможно, признание в любви. Все самое теплое и самое доброе прозвучит в течение следующих минут. Пиши в группу ВКонтакте «Радио с ЛФМ».
1: Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: Сообщение прочитывает Александр Соловьев, которое оставили за последние минуты. И завершаем нашу программу до завтрашнего дня. Итак, у нас пара приветов. Это Андрей Баданин отправляет поздравления для любимой мамы. С днем рождения ее поздравляем. Дорогая наша, всего хорошего тебе, счастья, любви, крепкого здоровья. Ну и чего сама пожелаешь, мы тебя очень любим. Семья Баданиных, Неустроевых и Артур также присоединяется к поздравлению. Далее, Елена Журавлева с наступающим днем рождения поздравляет Андрея Калашникова. Здоровья, удачи и бодрого настроения от Елены данное поздравление. Ну и заглядывая также в комментарии группы ВКонтакте под видеотрансляцией, думает, что у нас тут жара. Ну как жара? 16 градусов-18, если это считается жара в такой-то день, особенно ночью, когда до 6 градусов или до 8 опускается, то да, у нас жара. В принципе, пойдет. Главное, чтобы дождя не было. А вот дождей сейчас много. О погоде еще много услышите, на самом деле. Просто оставайтесь на одной волне радио с LFM и получаете самую важную и точную информацию. На этом все. Я с вами прощаюсь. Услышимся завтра в 16.00 по пермскому времени в программе по музыкальным заявкам с Алиной Алло. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4000-29-4000-29.
5: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
6: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С начала этого года 37 тысяч жителей Прикамья перешли на электронные трудовые книжки. Об этом рассказали в отделении Соцфонда России по Пермскому краю. Всего с 2020 года такой формат выбрали более 420 тысяч жителей региона. Выписка из электронной трудовой книжки, заверенная усиленной электронной подписью, имеет ту же юридическую силу, что и бумажный документ. При этом бумажную трудовую книжку рекомендуется сохранить, поскольку в ней могут содержаться сведения о работе до 2020 года. Для тех, кто впервые устроился на работу после 2021 года, бумажная трудовая книжка не оформляется. С начала этого года на Свердловской железной дороге зафиксирован значительный рост случаев опасного увлечения подростков зацепингом. Сотрудники магистрали и транспортной полиции выявили более 70 нарушителей, что в 6,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Со всеми подростками и их родителями проведена профилактическая работа. Экстремальное хобби уже привело к трагическим последствиям. Трое несовершеннолетних получили травмы, один подросток погиб. Все несчастные случаи произошли в Пермском крае, который также лидирует по количеству правонарушений – 42 факта. В Свердловской области зафиксировано 27 зацеперов, в Тюменской области – 2. Чаще всего детей ловят в пригородах Перми и станции Курья, Мотовилиха и Камгэс. В преддверии учебного года СВЖД присоединилась к акции «Безопасный транспорт». Железнодорожники напоминают, напряжение в контактной сети

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможен небольшой дождь. В южной части утром до 10 градусов, днем до 13. В северной части утром до 7 градусов, днем до 10.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
2: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-250-3-4-00-29-4-00-29.
3: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-93-25-12-2020. ОГРН-102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
5: «Лада Форвард Авто». Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

Хит за хитом. Только нас. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минфин подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА на объекты, объединенные Валберис энд Рус. Подготовленные министерством постановления внесены в правительство. Согласно документам, поддержку получат юрлица и ЭП, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Они получат право на год продлить сроки выплаты НДС, кроме уплачиваемого при ввозе товаров в Россию, налога на прибыль, налога при применении УСН и АУСН, а также страховых взносов и авансовых платежей по указанным налогам. Для Валберис до 28 июля 2027 года продлены сроки уплаты по всем вышеуказанным налогам. Помимо этого, для пострадавших предпринимателей и площадки до конца года приостановят налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате долгов и вынесения решения об их взыскании продлены на 6 месяцев. Тем временем в Пермском крае после атак беспилотников предприниматели начали продавать свой бизнес. Опубликованы десятки объявлений о продаже пунктов выдачи заказов Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и СДЭК. Стоимость объектов составляет от 100 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Причины продажи указаны разные – переезд, переход на другие проекты, личные обстоятельства. Многие объекты продаются срочно. По данным ToGiz, сейчас в Перми работают 1200 пунктов выдачи заказов Wildberries, столько же пунктов Озон и 360 пунктов Яндекс.Маркет. По прогнозам синоптиков, с четверга в наш регион начнет поступать холодный воздух с севера. К вечеру 27 августа температура в Перми может опуститься до плюс 8, плюс 10. А в пятницу ночью по краю ожидается всего плюс 2, плюс 7. В Перми около плюс 5. Пик похолодания прогнозируется на 29 августа. Днем будет плюс 6, плюс 11. В краевой столице плюс 8, плюс 10. Ожидаются дожди и сильный северо-западный ветер. По предварительным прогнозам, потепление возможно уже к 1 сентября. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В условиях сложной ситуации с топливом на заправочных станциях в нашей стране продажи машин с гибридными двигателями и электромобилей бьют показатели продаж. При этом, учитывая сравнительную доступность дизельного топлива, у российских водителей также повышается интерес еще и к автомобилям с дизельными моторами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России продажи новых легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками впервые превысили 12% от общего объема. И это, кстати сказать, максимальное значение за всю историю наблюдения за отечественным автомобильным рынком. В прошлом месяце регистрацию прошли 9224 подключаемые гибриды и 1500 электромобилей, что составило 9% рынка. Еще почти 3,5%, зеленых машин пришлось на классические гибриды, без возможности зарядки от розетки. Параллельно спрос вырос еще и на дизельные автомобили. Их доля по итогам июля, да и в целом в первой половине августа, достигла почти 1,5%, тогда как в первом полугодии лишь стремилась к этому показателю. Однако такой интерес, к сожалению, не подкреплен предложением, поскольку у официальных дилеров дизельные машины представлены преимущественно китайскими пикапами. Самыми востребованными стали Фотон Тунланд, Грейт Уолл Пауэр и Джак Т9. На альтернативных каналах в основном встречаются крупные премиальные кроссоверы. Прежде всего, это X5 и X7 от баварской компании, которая нас скинула. Рост спроса на дизель связан с текущим дисбалансом топлива на заправках. Дизтопливо доступно практически повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что устойчивый интерес россиян к электромобилям и гибридам – это уже свершившийся факт. Продажи таких машин росли давно, а нынешние перебои с бензином стали, что называется, дополнительным аргументом для тех, кто еще колебался. Часто покупатели гибридов сразу приобретают домашнюю зарядную станцию, например, для установки в загородном доме, и тогда владелец вообще не зависит от поиска топлива, поскольку современные гибрид с мощными батареями позволяет достаточно долго передвигаться вообще только на электричестве. Таким образом, гибриды постепенно уходят из низшего сегмента и перекочевывают в массовый. Ключевая причина роста – расширение выбора. Покупатели получают больше вариантов в разных ценовых категориях, от компактных до крупных кроссоверов, а также 5 и 7 местных моделей.
0: Автомобильные факты.
1: Основной прогноз для отечественного автомобильного рынка – это, конечно же, дальнейший рост доли гибридных автомобилей. Развитию этого направления будет способствовать еще и наращиванию локальной сборки, поскольку чем больше моделей, выпущенных в России, появится в продаже, тем, шире ассортимент их и доступнее цены для потребителей. Рассчитывать на скорое вытеснение традиционных бензиновых и дизельных автомобилей моделями на других видах энергии в обозримом будущем, конечно, пока не приходится. По итогам июля в стране было реализовано более 3500 подержанных электромобилей. Это почти в 3 раза больше, на 188%, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза превышает июньский показатель. Лидерами вторичного рынка среди электрокаров стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, Evolute iPro, Москвич 3e, а также Volkswagen ID.4. Спрос на заряжаемые гибриды на вторичке также вырос, однако скромнее, всего лишь около 38% по итогам июля и на 43% в общем за 7 месяцев нынешнего года. Сдерживающим фактором в данном случае остается небольшое число таких машин в общем парке страны. К тому же большинство из них сравнительно новые, и владельцы вообще не спешат с их продажей или перепродажей. Вот такие тренды и такие тенденции формирует непростая топливная ситуация в нашей стране. Что будет дальше, разумеется, покажут километры дорог. Обо всем вам в свое время я это расскажу. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, а местами возможен небольшой дождь. В южной части утром до 10 градусов, днем до 13. В северной части утром до 7 градусов, днем до 10.
0: Реклама на Соль FM.
3: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
4: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Выбор ЛЭМП. Выгодаленд, Джейленд, а столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом!

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае главные врачи поликлиник во время воздушной опасности имеют право для обеспечения безопасности пациентов и персонала принять решение о прекращении амбулаторного приема и размещении персонала и пациентов в ближайшем укрытии. Об этом сообщили в Минздраве. Поликлиники, как и другие государственные учреждения Пермского края, имеют алгоритм действий в случае объявления беспилотной или ракетной опасности. В конце июля во время режима «ракетная опасность» временно прекращался прием пациентов в поликлинике больницы имени Вагнера в Березниках. Врачи постарались после паузы принять всех пациентов, записавшихся на прием. Это не самодурство, а ответственность руководителя больницы за безопасность сотрудников и пациентов, ответила администрация больницы на вопросы пациентов. Судя по имеющимся данным, практика прекращения приема пациентов в подавляющем большинстве поликлиник пока не применяется. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, связанного с закрытием школы в деревне Ярино Добрянского муниципального округа. В апреле единственную школу в деревне закрыли. После этого местных школьников перевели в образовательное учреждение в Добрянке, которое находится на значительном расстоянии от Ярина. Дорога между населенными пунктами находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, остановка для школьного автобуса расположена в отдаленной части деревни и не оборудована должным образом. Жители Ярина неоднократно обращались в различные инстанции, однако решить проблему не удалось. По факту ситуации следователи Пермского края уже возбуждали уголовное дело, однако надзорный орган отменил это решение. После этого региональное управление следкома вновь возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СКР по Пермскому краю доложить о ходе расследования. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российские юниоры примут участие в международных турнирах по пляжному волейболу в Италии и Турции. Об этом сообщает генеральный секретарь Всероссийской Федерации Волейбола Александр Еременко. Сроки заявки на турнире прописаны в регламентах, но получение виз в нынешней ситуации достаточно долгая процедура. В скором времени пляжники должны поехать в Италию на турнир U20, а в начале сентября в Турцию на U18, цитирует Еременко ТАСС. Ранее Международная Федерация Волейбола допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой без ограничений. Российский боец смешанных единоборств Шарабуддин Магомедов выступит на турнире Real American Freestyle в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Соперником россиянина в поединке, запланированном на 5 сентября, станет бразилец Нейман Грейси. Турнир RAF впервые состоится в российской столице. В числе участников мероприятия также ожидается двукратный олимпийский чемпион и борец Абдулрашид Садулаев. Шарабуддину Магомедову 32 года. В его спортивной карьере 17 побед и одно поражение в профессиональных ММА. Грейси 37 лет. В ММА у него 13 побед и 6 поражений. Президент РПЛ Александр Алаев оценил шанс Джанни Инфантино сохранить пост главы ФИФА. Джанни Инфантино – очень опытный руководитель. Несмотря на то, что были определенные эпизоды, которые расценивали как его ошибки, думаю, что он вполне может сохранить свой пост, цитирует Алаева ТАСС. Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Следующие выборы президента организации пройдут в марте следующего года в Марокко. Астон Вилла ведет переговоры с Миланом о переходе нападающего Рафаэла Леао. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцо. По информации источника, английский клуб активно работает над трансфером и обсуждает с Миланом финансовые условия сделки. Уход 27-летнего португальца из итальянской команды сейчас считается наиболее вероятным за все время. Отмечается, что сам футболист не возражает против смены клуба. Леао выступает за Милан с 2019 года. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2028-го. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможен небольшой дождь. В южной части утром до 10 градусов, днем до 13. В северной части утром до 7 градусов, днем до 10.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-0099.
3: Экскурс.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
5: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода J-Ku, J-Land выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
6: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, 3 варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
3: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в июле было выдано 2200 автокредитов. Это на 17% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Сокращение произошло из-за снижения спроса, высоких процентных ставок и роста цен на автомобили. Больше всего автокредитов в июле было выдано в Москве, Московской области и Татарстане. Наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской, Ростовской областях и Краснодарском крае. В Соликамске объявлен конкурс на комплексное развитие территории микрорайона «Клистовка». Заявки от участников принимаются до 2 сентября. Подведение итогов назначено на 7 сентября. Начальная стоимость контракта на освоение участка площадью 5 гектаров составляет около 11 миллионов рублей. Согласно документации, в течение 10 лет застройщик должен возвести многоквартирные дома общей площадью около 72 тысяч квадратных метров, обустроить улично-дорожную сеть и создать другую необходимую инфраструктуру. В Березниках достроили новую базу отдыха, рассчитанную на 28 гостей. Первые туристы смогут приехать сюда уже в октябре. Для размещения подготовили дом-отель с 4 номерами, 4 семейных модульных дома и барный хаус. В каждом объекте есть кухня и современные санузлы. На территории уже установлены беседки и банные чаны под открытым небом. В ближайшее время здесь завершат благоустройство, обустроят мангальные зоны, откроют подогреваемый бассейн под открытым небом и создадут банный комплекс. Новый объект появится благодаря субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Завтра с 11 до 12 часов в приемной президента в Пермском крае пройдет прямая телефонная линия по вопросам готовности учебных заведений к началу нового учебного года. По телефону 8 код 342 217 6890 на ваши вопросы ответят представители Министерства образования и науки Пермского края, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону, прокуратуры Пермского края и другие ведомства. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

цены наберу. Ты ничего не отвечай. Детка, прощай. Детка, прощай. Помнишь, ночами жёг душу перцем, как преданный пёс.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Ученые подсчитали, каждый человек испытывает каждый день свыше сотни болевых приступов. Но сознание фиксирует не все из них, ведь у нас в мозгу есть центр боли, который контролирует импульсы от нейронов и сортирует их на опасные и не очень. Называется этот коммутатор островком или инсулой и спрятан глубоко между полушариями. Допустим, вы подвернули щиколотку или обожгли палец. Нервные волокна моментально посылают сигнал в мозг, который расшифровывает испытываемые ощущения как боль. Недаром современная хирургия стала возможной только после открытия анестезии. Однако, если в качестве объекта операции оказывается сам мозг, то ему обезболивающее ни к чему. Нервные клетки головного мозга посылают себе такие же сигналы, как и при сломанной конечности, только вот центр обработки данных для них отсутствует. Поэтому наш мозг боли не чувствует.
0: Территория фактов. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможен небольшой дождь. В южной части утром до 10 градусов, днем до 13. В северной части утром до 7 градусов, днем до 10.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
8: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье 21 час. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Нам 10 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, а местами возможен небольшой дождь. В южной части утром до 10 градусов, днем до 13. В северной части утром до 7 градусов, днем до 10.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Нам 10 лет.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

23.00 в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: вечно.
1: В ритме города, в ритме края. Далее на Соль FM. Всем хитам хит.

0: ответ.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: вкусом. Живи со вкусом.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.